0: эфире радио ОВОЗе.
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио ОВОЗе – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио ОВОЗе – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио ОВОЗе. Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио ОВОЗе.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Русский блог «Радио Истучик» приветствует вас! Сегодня у микрофона с вами работают я, Фарид Мукими, и наш звукорежиссер Алишер Шералиев. Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей.
3: Последние новости из официальных источников.
2: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блога «Радио Истучик». Делегация Таджикистана приняла участие в заседании Межгосударственного совета Содружества независимых государств по промышленной безопасности. Между Сагдийской областью и компанией Боширон Шанхай подписан меморандум о сотрудничестве. В Душанбе прошел региональный тренинг по регулированию конфликта интересов. США пригрозил Канаде санкциями из-за дыма от лесных пожаров. А теперь к основным новостям. Вышел указ президента Республики Таджикистан. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановлено освободить Мирзонабота Алишера Худаберди от должности председателя Горно-Бадахшанской автономной области в связи со смертью. Также в соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановлено назначить Сафарзода Шарифхона Нурахмада председателем Горно-Бадахшанской автономной области. Напомним, что автомобиль, в котором находились Алишер Мирзонабот, его супруга, их дочь, помощники водителя 17 июня сорвался в реку Пянч на дороге Душанбе-Харок. Позднее были обнаружены тела главы области, его супруги, помощника и водителя. В Минске Республика Беларусь состоялось 24-е заседание Межгосударственного совета Содружества независимых государств по промышленной безопасности, в котором от Республики Таджикистан приняло участие руководство службы государственного надзора за безопасностью работ в промышленности и в горнорудной отрасли при правительстве Республики Таджикистан. В ходе заседания первый заместитель начальника службы государственного надзора за безопасностью Ардашер Мирзозода выступил с докладом на тему о внесении изменений в законодательство государств-членов Совета в сфере регулирования промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Кроме того, были представлены достижения Таджикистана в области цифровизации, принятия новых нормативно-правовых актов, а также ратификации Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий. По итогам заседания были подписаны протокол и совместное решение 24-го заседания Совета, что способствовало укреплению сотрудничества в сфере совершенствования законодательства и предупреждения промышленных аварий. В рамках торгово-экономического форума деловых кругов Сагдийской области и Китая, состоявшейся в Шанхае, председатель Сагдийской области Раджаб Ахмадзода и генеральный директор компании Боширан Чен Юном подписали меморандум о взаимопонимании. Как сообщили в исполнительном органе государственной власти Сагдийской области, в рамках форума Раджаб Ахмадзода также провел встречи с ответственным представителем компании Sony в Восточном Китае Хуан Пэнфэем и с руководством торгово-промышленной палаты провинции Анхой. Были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, привлечения инвестиций, реализации совместных проектов и развития долгосрочного партнерства. Представители китайских компаний выразили готовность к началу взаимовыгодного сотрудничества с Сагдийской областью и заинтересованность в реализации совместных проектов в различных отраслях экономики. 16-17 июля в Душанбе прошел региональный тренинг на тему «Правовое регулирование и практическое применение механизмов предотвращения конфликта интересов». Об этом сообщили в Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан. Мероприятие было организовано по инициативе Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан совместно с региональным представительством Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в Центральной Азии. Директор агентства Сулаймон Султонзода выступил с докладом, посвященным вопросам правового регулирования конфликта интересов на государственной службе и мерам, принимаемым в Таджикистане в данном направлении. Представители агентства также презентовали проект закона Республики Таджикистан о конфликте интересов, который получил положительную оценку участников тренинга и международных экспертов. в рамках политического форума высокого уровня по устойчивому развитию HLPF-2026, состоявшегося 16 июля в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Первый заместитель начальника службы связи при правительстве Республики Таджикистан Парвиз Нурьон провел встречу с заместителем генерального секретаря Международного союза электросвязи, или же ITU, Томасом Ламанаускасом. Как сообщили в службе связи, расширение сотрудничества Таджикистана с Международным союзом электросвязи, обмен знаниями и передовым опытом, а также внедрение современных технологий будут способствовать эффективной реализации целей устойчивого развития. Стороны также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего расширения практического взаимодействия. В первом полугодии 2026 года объем иностранных инвестиций, привлеченных в экономику Душанбе, составил 1,6 миллиарда сомани. Средства направляются на реализацию крупных инфраструктурных, промышленных, строительных и социальных проектов, а также развитие городской, инженерной и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили на пресс-конференции по итогам социально-экономического развития города Душанбе за первое полугодие 2026 года. Мэри подчеркнули, что благодаря реализации инвестиционных проектов создаются новые рабочие места, увеличиваются производственные мощности предприятий и расширяется налоговая база столицы. Власти города рассчитывают сохранить высокие темпы привлечения капитала во втором полугодии, продолжая реализацию крупных проектов в рамках подготовки к празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. По итогам первого полугодия 2026 года в Душанбе осуществляют деятельность более 15,5 тысячи женщин-предпринимателей, что свидетельствует о дальнейшем росте женского предпринимательства и расширении участия женщин в экономике столицы. По информации городской администрации, женщины активно работают в сферах торговли, услуг, общественного питания, производства, образования, здравоохранения, ремесленничества и малого бизнеса. В администрации столицы подчеркнули, что дальнейшее развитие женского предпринимательства рассматривается как один из важных факторов устойчивого социально-экономического развития столицы. Во втором полугодии работа по поддержке предпринимательских инициатив женщин будет продолжена. Перейдем к зарубежным новостям. Несколько американских республиканцев потребовали наказать Канаду за дым от лесных пожаров, который накрыл северные и восточные штаты США. Сенатор Берни Морено анонсировал законопроект о санкциях против Канады и канадских чиновников, обвинив Оттаву в недостаточных мерах по предотвращению лесных пожаров. Критике также присоединились несколько конгрессменов, пишет The Guardian. Премьер-министр Канады Марк Карни ответил, что борьба с изменением климата – общая ответственность всех стран, включая США. Глава правительства Онтарио Даг Форд призвал Вашингтон не критиковать, а помочь в тушении пожаров, напомнив, что Канада неоднократно оказывала такую помощь США. Напомню, что в Канаде продолжают гореть сотни лесных пожаров, тысячи людей эвакуированы. Одновременно пожары бушуют и в самих США, Миннесоте, Орегоне, Вашингтоне и Айдахо. Из-за густого дыма более 109 миллионов жителей США столкнулись с опасным качеством воздуха. В Чикаго, Детройте, Вашингтоне, Нью-Йорке и ряде других городов власти рекомендовали людям оставаться дома и ограничить физическую активность. Никарагуа объявила о разрыве дипломатических отношений с Италией после заявления главы итальянского МИД Антонио Таяни, который вновь потребовал экстрадиции бывшего члена террористической организации «Красные бригады» Алессио Казимири. Как пишет агентство EFE, власти Никарагуа заявили, что решение принято в ответ на необоснованные, агрессивные и безответственные высказывания итальянского министра. В официальном заявлении правительства подчеркивается, что слова Таяни были восприняты как оскорбление народа и руководства страны, а разрыв дипотношений назван проявлением национального суверенитета. Алессио Казимири, которому сейчас 74 года, был приговорен в Италии к 6 пожизненным срокам за участие в террористических актах, включая нападение на охрану Альдо Моро и его убийство. В начале 1980-х годов он покинул Италию и с 1983 года проживает в Никарагуа, где получил гражданство и занимается ресторанным и рыбным бизнесом. Власти Никарагуа сообщили, что уже официально уведомили Италию о прекращении дипломатических отношений и приступили к выполнению необходимых процедур для реализации этого решения. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио OFA2JIK. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Радио ВОЗе Тойчик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗе Тойчик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио ВОЗе Тойчик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗе Тойчик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗе Тойчик. Уважаемые слушатели, сегодня мы подготовили еще один рассказ о моем Таджикистане. Заселение сегодняшней территории Таджикистана началось еще с незапамятных времен. К мезолиту, это 10-7 тысячелетия до нашей эры, относятся два найденных археологами культурных слоя населения Туткаул около Нурека. Заселение высокогорья началось еще в каменном веке. Об этом свидетельствует стоянка бродячих охотников Ошхуна на Восточном Памире на высоте 4200 метров. В гроте шахта обнаружены наскальные рисунки, относящиеся к раннему неолиту. На них изображены животные, пронзенные стрелами, и фигуры охотников. Предки таджиков занимались не только охотой, но и скотоводством и земледелием. История государственного строя в Таджикистане ведет отсчет от первой половины первого тысячелетия до нашей эры, когда возникли древнейшие рабовладельческие государства Средней Азии – Бактрия и Сокт. Бактрия включала центральную, южную и восточную части современного Таджикистана, к югу и юго-востоку от Гисарского хребта, а Сокт – бассейн Зиравшана, Кашкадари и области, лежавшие севернее Гисарского хребта. В VI веке до нашей эры Бактрия и Сокт были завоеваны персидским царем.

IV века Бактрия стала именоваться Тахаристаном. После того, как Тахаристан вместе с большей частью территории Средней Азии, Афганистана, Северной Индии входит в империю Кушанов, начинается новая страница в истории этого государства. Вливание в Кушанское царство благотворно отразилось на развитии среднеазиатских племен. В эти года расцветает культура, экономика, переживает небывалый подъем и ведется торговля с Восточной Европой, Римом и Китаем. Общество в VI веке уже полностью становится феодальным, делится на аристократию и низшие слои.

Вторая половина VII века – это новая страница в истории Средней Азии. История ранних походов арабов, распространение развития ислама, начальная стадия. В это время появляется само название «таджик». Оно обозначает «человек знатного рода». В IX-X веках наступает легендарная эпоха саманидов. Процветает ремесленничество и торговля, а также наука, литература и искусство. Они развиваются на государственном языке, который мы сегодня называем таджикским. В X-XIII веках территория Таджикистана входила в состав многих государств – газневидов, караханидов, каракитаев. А в XIII веке после нашествия Чингисхана территория Таджикистана вошла в Чагатайский улус монгольского государства. В XIV-XV веке Таджикистан оказался в составе огромного государства тимуридов. К этому времени также относится расцвет науки, в частности, астрономии, литературы, искусства. В XVI веке территория Таджикистана уже находится в собственности другого государства – шейбанидов со столицей в Бухаре. В этот период образовались Бухарско-Хивинское ханство, а позднее в XVIII веке – Коканское. В них правили ханы из узбекских династий. Таджики жили главным образом в Бухарском и Коканском ханствах. Ханства постоянно враждовали между собой, вели междоусобные войны. Усилилось классовое расслоение общества. Всему этому наступает конец в 1868 году, когда Таджикистан входит в состав Российской империи как часть туркестанского генерал-губернаторства. Северная часть страны была присоединена к России, а южная часть, Бухарский эмират, остался в вассальной зависимости от России. В 1895 году русско-английским соглашением была установлена граница Бухарского эмирата с Афганистаном по Пянджу в Бадахшане. Юго-восточные и центральные части современного Таджикистана, восточная Бухара и западный Памир оставались в составе Бухарского эмирата, а левобережный Дарваз, левобережные части Вахана, Ишкашима, Шугнана, Рушана и Бадахшана отошли к Афганистану. Присоединение к России давало много преимуществ экономических, политических и культурных. В северных районах Таджикистана, входящих в состав Туркестана, советская власть была установлена в ноябре 1917 года. В начале сентября 1920 года была свергнута власть эмира в Бухаре и образована Бухарская Народная Советская Республика. В 1924 году в результате национально-территориального размежевания Средней Азии была образована Таджикская автономная советская социалистическая республика в составе Узбекской ССР. Территории республики вошли 12 волости Туркестанского края, Восточная Бухара и часть Памира. Основные политические и культурные центры Бухара и Самарканд остались внутри границ советского Узбекистана. 5 декабря 1929 года Таджикская автономная советско-социалистическая республика была преобразована в одну из республик Советского Союза. Сентября 1991 года Таджикистан объявляет о своей независимости. Сегодня Таджикистан – независимое демократическое государство, которое признали 120 стран мира. Страна является полноправным членом Организации Объединенных Наций и ряда других международных организаций.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежную гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

потомки Авиценны. Здоровье сохранять – задача медицины. Болезни – суть понять и устранить причины. Потомки Авиценны на русском блоке радио ОВОЗе.

0: Уважаемые радиослушатели, напоминаем, вы слушаете русскую службу радио ОВОЗИ ТОДЖИК. Но сейчас наша очередная программа «Потомки Авиценны». Сегодня мы поговорим о питании. Питание является основой жизни, главным фактором, определяющим здоровье, долголетие и работоспособность человека. При любых нарушениях питания резко снижается способность противостоять неблагоприятным воздействиям окружающей среды, стрессам, умственным и физическим нагрузкам. При этом формируется состояние, которое определяется как малоадаптация, недостаточная адаптация. Сегодня, по мнению многих исследователей, этому состоянию подвержено более 50% населения нашей страны. Важно понимать, что именно питание обеспечивает процессы роста и развития человека, его физическую и умственную активность, настроение и в конечном счете качество жизни. Этого невозможно достичь, игнорируя основные законы здорового, правильного, рационального и безопасного питания. По энергетической ценности набору используемых в суточном рационе продуктов и поступающих из этого набора в организм пищевых и биологически активных веществ питания должно соответствовать возрасту, полу, профессиональной деятельности, общему состоянию здоровья человека и даже климатогеографической зоне, в которой он проживает. В наш современный век люди все чаще задумываются о том, как перейти на правильное питание. Ускоренный распорядок дня и регулярные перекусы вредной едой негативно отражаются на здоровье, поэтому переход на полезный рацион становится не прихотью, а насущной необходимостью. Питаясь правильно, можно легко избавиться от лишнего веса, наладить пищеварение и улучшить свое самочувствие. Главное не отступать от нового для себя ритма и сделать его принципам повседневной жизни. Здоровое питание на протяжении всей жизни – важнейший элемент сохранения и укрепления здоровья нынешних и будущих поколений, а также непременные условия достижения активного долголетия. Основная функция питания состоит в том, чтобы преобразовать и извлекать необходимые питательные вещества из пищи, которую мы потребляем. Благодаря этому процессу организм вырабатывает энергию, необходимую для поддержания организма и его функции. Поэтому так важен правильный подбор продуктов и их употребление в необходимых пропорциях. Итак, в основе рациона должны быть цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, ягоды, зелень, молочные и кисломолочные продукты, нежирное мясо и птица, жирная рыба, яйца, бобовые, орехи, семечки, растительное масло. И вот почему. Белок, как высокомолекулярное органическое вещество, состоящее из аминокислот, поддерживает ткани нашего организма в здоровом состоянии, является строительным материалом для них. Различные комбинации аминокислот, незаменимых для человеческого здоровья, содержатся в мясе, молочных продуктах и яйцах. Углеводы, состоящие из атомов углерода, водорода и кислорода, это источник нашей энергии. Больше всего углеродов мы получаем вместе с хлебом, макаронными изделиями, картофелем и крупами. И хотя человеческий организм получает достаточно энергии из жиров и белков, нашему мозгу не обойтись без углеводов. Нормальную работу всех систем организма обеспечивают жиры, поэтому наша жизнь без них просто невозможна. Помимо обеспечения организма энергии, жиры позволяют другим необходимым питательным элементам лучше усваиваться. Источник жиров для нас – это жирная рыба, растительные масла и орехи. Витамины и минералы являются жизненно важными для человеческого здоровья веществами, участвующими в окислительно-восстановительных процессах и синтезе белков, влияющими на наше общее самочувствие. Дефицит определенных витаминов и минералов может привести к серьезным последствиям для здоровья и вызвать упадок сил. Вот что говорит врач-гастроэнтеролог-диетолог Государственного учреждения Института гастроэнтерологии Саудат Пулатова о правильном питании.
1: Правильное и здоровое питание – это способ питания, при котором человек получает все необходимые вещества для нормальной работы организма, хорошего самочувствия и профилактики болезней. Конечно, существуют еще и главные принципы правильного и здорового питания, такие как баланс питательных веществ. Питание должно включать белки, которые состоят из мышц, клеток. Например, мясо, рыба, яйца, бобовые продукты, молочные продукты. Также в рационе должны быть обязательно жиры, так как они поддерживают гормональный баланс и здоровье клеток. Жиры содержатся в орехах, в авокадо, в рыбе, в растительных маслах. Также в нашем рационе обязательно должны присутствовать углеводы, так как они дают энергию. Углеводы содержатся в овощах, фруктах, крупах, в цельнозерновом хлебе. Также один из основных принципов правильного питания – это регулярность приема пищи. Так, в среднем человек в сутки должен есть от 3 до 5 раз в день, желательно в одно и то же время. И одним из важных моментов – не переедать и не голодать очень длительное время. Следующий принцип – это разнообразие продуктов. В рационе каждого человека обязательно должны быть овощи, фрукты, злаки, белковые продукты, полезные жиры. Разные продукты – это разные витамины и минералы, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности человеческого организма, для протекания всех физиологических естественных процессов. Также очень важно отметить, что не нужно забывать о качестве пищи. Должно быть минимум обработанных продуктов, в том числе фастфуда, сладостей, газировки, мороженого. Также мы должны не забывать о том, что в нашем рационе, конечно, должно быть больше свежих, натуральных продуктов, которые приготовлены дома. Так как в современном мире, как мы можем отметить, на каждом шагу сейчас есть точки люкс-питания, таких как фастфуды, бургеры, хот-догерные, пища быстрого приготовления, пицца.
0: Сегодня люди потребляют избыточное количество продуктов с высоким содержанием калорий, жиров, свободных сахаров и солей. В то же время критически мало фруктов, овощей и других видов клетчатки, таких как цельные злаки. Точный состав здорового питания зависит от индивидуальных особенностей, от возраста, образа жизни и степень физической активности, культурного контекста, имеющихся местных продуктов и обычаев в области питания. Питаться разнообразно, сбалансировано, с пользой для здоровья, по силам каждому. Узнайте, что конкретно вы можете сделать для того, чтобы ваше питание стало здоровым. Более подробно об ограничении продуктов расскажет нам врач-диетолог государственного учреждения Института гастроэнтерологии Саудат Пулатова.
1: Если говорить о том, какие продукты лучше ограничить или же избегать, конечно, в первую очередь мы говорим об ограничении сахара и сладостей. Такие как конфеты, торты, печенье, сладкие напитки, газировки, варенье. Так как избыточный сахар часто ведет к ожирению, диабету второго типа. Также возникают проблемы с кожей, с зубами. Но в диетологии существует такой принцип. Когда мы исключаем из рациона один продукт, обязательно мы взамен предлагаем альтернативные продукты, чтобы у пациента не возникали какой-либо дискомфорт, либо какие-то напряжения в отношении приема пищи, чтобы пациент старался не срываться. Значит, альтернативой сахара и сладости, конечно, это фрукты, сухофрукты, натуральные десерты без сахара. Если говорить о сладких газированных и энергетических напитках, конечно, мы в первую очередь говорим, чтобы пациент исключил из своего рациона кока-колу, фанту, энергетики, сладкий чай. Так как много сахара и пустых калорий, часто с кофеином и химическими добавками, они очень негативно влияют на здоровье, особенно если говорить о том, что в последнее время молодежь очень увлекается употреблением энергетиков, что, конечно, как вы знаете, имеет свои очень серьезные негативные последствия. Альтернативными, допустим, напитками взамен на газированные мы предлагаем воду, травяные чаи, воду с лимоном, домашние компоты и желательно без сахара.
0: О острая еда, фастфуд и колбаски вредят желудку, поэтому лучше есть их как можно реже. Не стоит поддаваться соблазну чаще раза в месяц. Если уж хочется бургер, его несложно приготовить самостоятельно, с чистым составом. Вместо соусов лучше использовать сок лимона и оливковое масло, говорит врач. Как пояснила диетолог Саудат Пулатова, бургеры, картофель фри, наггетсы и чипсы содержат большое количество соли и жира, а майонез и кетчуп, которые часто дополняют их, побуждают съедать больше, чем требуется для насыщения. Это дает чувство переполнения, вздутия и тошноту. Друзья, давайте послушаем диетолога Саудат Пулатову.
1: Также, конечно, немаловажно говорить об ограничении употребления фастфудов, так как особенно наши маленькие пациенты, они, конечно, любители бургеров, картошки фри, наггетсов, шаурмы. Конечно, санитарно-гигиенические нормы. Я думаю, что во многих уличных мини-кафе, кухнях, мини-таких кабинетах, конечно, там достаточно сложные санитарно-гигиенические условия. Я бы советовала бы лучше избегать такие места. Также в бургерах люкс питания вообще в целом очень много трансжиров, очень много соли, усилителей вкуса, много сахара и пустых калорий. Конечно, чтобы заинтересовать наших молодых пациентов, да, родителям мы советуем готовить домашние сэндвичи, запеченную картошку в духовке, а также можно им как альтернативу предложить курицу-гриль. Сейчас во многих гипермаркетах, супермаркетах, конечно, есть целые колбасные отделы на любой вкус и цвет, конечно. Там очень хочу подчеркнуть, что в колбасных изделиях, в сосисках, в беконе, особенно в копченых колбасах очень много соли, консервантов, жиров, часто нитритов. Они очень вредны для нашего организма. Я бы советовала бы хоть бы ограничиться. Ну, конечно, если уж на то пошло, не получится, конечно, можно будет хотя бы уменьшить количество и частоту употребления данных продуктов.
0: Не существует универсального количества приемов пищи в день, идеально подходящего каждому. И хотя вы не обязаны придерживаться строгого режима, желательно иметь одинаковое количество трапез каждый день. Исследования показывают, что нерегулярное питание может иметь негативные последствия для здоровья. Часы приема пищи действительно могут назначаться произвольно в зависимости от вашего распорядка. Однако многим людям для поддержания сохранения здоровья подойдет интервал. Голодание. Поэтому нужно сделать так, чтобы люди, которые привыкли пораньше вставать и пораньше ложиться, отказались от ужина. Это означает, что у них двухразовое питание, включая завтрак и обед, но нет ужина. Таким образом, интервал между приемами пищи увеличивается до 6-8 часов. Во время сна легче голодать. А люди, которые встают поздно и ложатся поздно, могут отказаться от завтрака. Из приемов пищи им остаются только обед и ужин. По большому счету, интервальное голодание – это двухразовое питание с интервалом между приемами пищи 6-8 часов, а следующий интервал получается 15-16 часовой. Ну и в разрешенные часы не стоит есть жареные, сладкие, газированные напитки, фастфуд. Нужно стараться, чтобы прием пищи был наполнен витаминами, антиоксидантами, клетчаткой, умеренным количеством белков и жиров. Все должно быть сбалансировано во время приема пищи.

0: Правильное питание необходимо в любом возрасте, поскольку оно позволяет хорошо себя чувствовать, обеспечивает энергией и питательными веществами, необходимыми для поддержания здоровья, помогает предотвратить хронические заболевания, такие как болезни сердца и диабет второго типа. Конечно, основные принципы здоровой диеты одинаковы, независимо от возраста или пола. Выделяем главные из них. Овощи и фрукты должны составлять половину тарелки, цельнозерновые продукты – четверть, а белковые, такие как курица, рыба, тофу, бобы и чечевица, есть еще четверть. Избегайте пищи с высокой степенью переработки и быстрого приготовления, а также сладких напитков, газированных и спортивных. То, что мы едим, оказывает большое влияние на наше здоровье и тело. Вот почему так важно следить за тем, чтобы в рационе было достаточное количество питательных веществ. Их дефицит может иметь долгосрочные негативные последствия для нашего здоровья и благополучия. Неправильное питание – это отсутствие достаточного количества здоровой пищи, в которой мы нуждаемся, употребление слишком большого количества насыщенных жиров, сахара или соли, переедание или, наоборот, недоедание. В краткосрочной перспективе оно может способствовать возникновению различных проблем, особенно усталости, снижению концентрации, внимания и стресса, но долгосрочные последствия для здоровья более серьезны. Отметим, что неправильное питание может привести к различным заболеваниям, таким как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и то и другое. Белки являются основой для строительства клеток, жиры предоставляют энергию и помогают в усвоении витаминов. Углеводы также являются источником энергии, а витамины и минералы необходимы для правильного функционирования организма. Вода – это жизненно важный элемент, который поддерживает гидратацию организма и помогает вывести токсины. Правильный рацион также может улучшить наше настроение и способность к мышлению. Некоторые продукты, такие как шоколад, могут улучшить настроение благодаря содержанию определенных химических веществ, а рыба богата омега-3 жирными кислотами, улучшающими память и повышающими концентрацию. Но неправильные пищевые привычки могут привести к проблемам со здоровьем, таким как ожирение и диабет. Слишком много жиров и углеводов, особенно простых, может привести к увеличению веса. Недостаток белков может привести к потере мышечной массы. Друзья, отметим, что все в нашем организме связано, и правильное питание – это только один из компонентов здорового образа жизни. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная программа «Потомки Авиценны». Берегите себя и своих близких.
1: Потомки Авиценны. Здоровье сохранять – задача медицины. Болезни – суть понять и устранить причины. Потомки Авиценны на русском блоке радио «Овози Тоджик».

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Ола Январи. В эфире программа «Туризм Про». Программа, в котором мы открываем самые интересные туристические маршруты Таджикистана, знакомимся с его историей, культурой и людьми. В этом выпуске мы поговорим о богатстве таджикской кухни, поделимся полезными советами для тех, кто мечтает открыть Таджикистан через гастрономический туризм. Оставайтесь с нами! Таджикская кухня – это не просто набор национальных блюд. Это отражение многовековой истории народа, его традиций, природных особенностей и знаменитого восточного гостеприимства. На протяжении веков через территорию современного Таджикистана проходили караваны Великого Шелкового Пути. Вместе с торговцами сюда приходили новые специи, продукты и кулинарные традиции. Однако местные жители сумели сохранить собственный неповторимый стиль приготовления пищи. Основу таджикской кухни составляет натуральные продукты. Продукты – мясо, рис, овощи, зелень, бобовые, молочные продукты и ароматные специи. Практически каждое блюдо готовится из свежих ингредиентов, а многие рецепты передаются из поколения в поколение. Пожалуй, самым известным национальным блюдом является плов. В разных регионах страны его готовят по-своему. Где-то используют желтую морковь, где-то красную. В одних районах добавляют айву, в других – нут, сухофрукты или чеснок. Именно поэтому невозможно попробовать один-единственный таджикский плов. Каждая местность имеет свои особенности. Не менее популярны курутоп, лагман, шурбо, манты, самбуса, кабоб, ошитупа, угро и десятки других блюд. Особое место занимает хлеб. Местные его называют нон. Для таджиков хлеб всегда считался символом достатка и уважения. Его не принято класть вверх дном, выбрасывать или оставлять без внимания. Практически ни одна трапеза не начинается без свежеиспеченной лепешки. Еще одна важная часть национальной культуры – чайная церемония. Гостя, прежде всего, встречают чашкой ароматного чая, после чего на дастархан постепенно подаются сладости, сухофрукты, орехи и только затем основные блюда. Гастрономический туризм становится одним из наиболее популярных направлений современного путешествия. Многие иностранные туристы приезжают в Таджикистан именно для того, чтобы попробовать настоящую домашнюю кухню, познакомиться с местными рынками, посетить национальные чайханы и увидеть процесс приготовления традиционных блюд. Особый интерес вызывает сельские гостевые дома, где путешественникам предлагают не только попробовать блюда, но и самостоятельно принять участие в их приготовлении, замесить тесто для лепешек, приготовить курутоп или научиться приготовить настоящий таджикский плов. Именно через кухню туристы лучше понимают культуру народа, его образы жизни и традиции. Что делает таджикскую кухню по-настоящему особенной? Какие блюда сегодня больше всего интересуют иностранных гостей? И можно ли считать гастрономию самостоятельным туристическим брендом страны? Об этом поговорим с сегодняшним гостем. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник отдела культуры и искусствоведения Саида Рустамова. Здравствуйте, мисс Саида. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию.
1: Спасибо, что пригласили. Добрый день, дорогие слушатели.
0: В последние годы гастрономический туризм становится одним из самых популярных направлений в мире. Какое место, на ваш взгляд, сегодня занимает Таджикистан на гастрономической карте мира и в чем его главное преимущество?
1: Таджикистан очень сильно развивается в сфере туризма, и действительно гастрономические туры в Таджикистане имеют место быть. Так как наша кухня, она является одной из самых древней по Центральной Азии, в Средней Азии, если говорить, то самой древней, которая имеет свои глубокие корни. Гастрономические туры, они очень сейчас популярны по миру, и в этом плане Таджикистан может многое предоставить туристам. Так, например, наше известное блюдо ощипалав, которые уже доказаны, что, конечно же, это блюдо было исконно таджикским блюдом. Но, конечно, оно получило такое распространение, и впоследствии другие народы стали его также называть своим. Обязательно нужно развивать это направление.
0: Таджикская кухня формировалась на протяжении веков. А какие исторические, природные и культурные особенности нашли в ней свое отражение? Что вы думаете?
1: Ну, таджики издревле не были кочевниками, поэтому кухня получила огромное разнообразие. Так, например, у нас имеют место быть как блюда долгой готовки, так же и быстрые блюда. Если мы о долгой готовке говорим, то это, конечно же, ощипалав, казан-кабоб. А если о быстрой, то это курутоп, шакароб, блюда наши.
0: А какие блюда обязательно стоит попробовать человеку, который впервые приехал в наш Таджикистан?
1: Которые я уже перечислила: ошпалов, шакароп, дангича, курутоп, ощитупа, ощибурида. Их огромное множество. И, к сожалению, сейчас есть такое как бы население быстрой кухни, то есть фастфудов. Но есть также рестораторы, которые развивают нашу традиционную кухню. Этому нужно больше внимания уделить и развивать, потому что нынешнее поколение, они не все знают наши традиционные блюда. Многие даже не умеют их готовить.
0: Во многих странах гастрономические фестивали, мастер-классы, дегустационные туры привлекают тысячи путешественников. Есть ли у Таджикистана потенциал для развития именно таких гастрономических маршрутов?
1: Естественно, такой потенциал имеется. Можно было очень активно организовать фестивали, которые были бы посвящены еде. И я думаю, что они были бы успешны. Конечно, для этого должна быть достойная реклама, достойная подача на мировом уровне. Я думаю, что это сыграет огромную роль для привлечения туристов в наш край, который славится не только своим гостеприимством, но и красивейшей природой.
0: Что, по вашему мнению, необходимо сделать сегодня, чтобы таджикская национальная кухня стала узнаваемым брендом страны и одним из факторов привлечения иностранных туристов?
1: Очень хороший вопрос. Я думаю, что у меня просто такое пожелание, что научно наша кухня, она малоизучена. И хотелось бы, чтобы больше были труды научные, которые бы изучали нашу традиционную таджикскую кухню. Так, например, есть мало очень научных трудов, и в этом направлении еще нужно развиваться. Можно, чтобы в университетах, например, когда задают задания о подготовке рефератов, о таджикской истории, также можно было и подготовить рефераты, доклады о таджикской кухне, о тех блюдах, которые сегодня не используются и которые могли бы иметь место быть в нашем сегодняшнем дне. Что касается нашего научного исследовательского института, у нас есть отдел культурного наследия, а в обязанности которого входит также развиваться и в этом направлении, то есть описывать научно таджикскую кухню, таджикские традиционные блюда, которые сейчас очень сильно популяризируются и набирают обороты в ресторанном бизнесе.
0: Спасибо за развернутые ответы. Итак, дорогие слушатели, благодарим нашу гостью Саиду Рустамову за участие и интересную познавательную беседу. А сейчас несколько полезных рекомендаций для тех, кто собирается познакомиться с Таджикистаном через его национальную кухню. Если вы планируете гастрономическое путешествие по Таджикистану, возьмите на заметку несколько простых рекомендаций. Во-первых, не ограничивайтесь только ресторанами. Попробуйте посетить национальные чайханы или семейные гостевые дома. Именно там чаще всего можно попробовать блюда, приготовленные по традиционным домашним рецептам. Во-вторых, не бойтесь спрашивать о составе блюд. Многие рецепты отличаются в разных регионах страны, и местные жители с удовольствием расскажут об особенностях приготовления. В-третьих, обязательно попробуйте сезонные продукты. Летом – свежие фрукты, ягоды, дыни, арбузы. Осенью – хурмы и гранаты. Натуральный вкус таджикских фруктов хорошо известен далеко за пределами страны. Если вам предлагают зеленый чай перед обедом, не удивляйтесь. Это часть национальной традиции гостеприимства. Не отказывайтесь от приглашения попробовать домашний плов или курутоп. Для таджиков совместная трапеза – это знак уважения и дружбы. И, конечно, относитесь с уважением к местным обычаям. Путешествуйте не только по городам и достопримечательностям, но и по вкусам. Ведь именно кухня нередко становится самым ярким воспоминанием о стране. На этом наша программа подошла к концу. Путешествуйте, открывайте новые маршруты и узнавайте Таджикистан заново вместе с программой «Туризм Про». С вами была Окуло Январи на радио ОВЗ Таджик на волне 105.5 FM. До новых встреч в эфире и новых маршрутов по родной земле.

Уважаемые радиослушатели, ну а сейчас мы сделаем с вами небольшой экскурс по Таджикистану.

Недра Таджикистана богаты разнообразными и полезными ископаемыми. Издавна известны и эксплуатируются месторождения золота, благородные шпинели, рубина, лазурита и других драгоценных и полудрагоценных камней, из которых местные ювелиры и камнерезчики изготавливают великолепные ремесленные изделия и сувениры. Драгоценные камни всегда восхищали людей своей красотой. Они служили магическими талисманами и знаками высшей власти, становились символами любви и семейными реликвиями. Красота драгоценных камней завораживает настолько, что невозможно не верить в их магические свойства. Они защищают от враждебных сил, приносят любовь, счастье и удачу. Современные исследования подтверждают открытие древних мудрецов. Каждый из самоцветов имеет лечебные свойства. История использования драгоценных камней в ювелирном деле насчитывает тысячелетия, а украшения с ними всегда были и всегда будут лучшим подарком на все случаи жизни. О сказочной красоте таджикских самоцветов в своих путевых записках писал еще итальянский путешественник 13 века Марко Поло. В той области водятся драгоценные камни. Родятся они в горных скалах. Народ вырывает большие пещеры в горе и добывает там рубины. Под страхом смерти никто не смел ходить к той горе и добывать для себя камни. А кто вывез камни из царства, тот тоже поплатился за это и головою, и добром, писал он в книге «Чудес света». По всей вероятности, знаменитый итальянец имел в виду известную во всем мире гору на Памире – Кухелал, Рубиновая гора, из недр которой на протяжении веков извлекали благородную шпинель. Знаменитый бадахшанский лал, устаревший название камней красного цвета, который после огранки по своей красоте и красному внутреннему свечению на солнечном свете соперничал с рубинами. По преданиям, владельцем перстня с крупным памирским лалом редкой красоты был царь Соломон, обладатель несметных сокровищ, описанных в романе Генри Райдера «Копии царя Соломона». Значительную долю богатства и драгоценностей Чингисхана также составляли бадахшанские лалы, вручную добытые лопатой, калом и золотом в пещерах горы. Кухи лал, достигавших высоту 8 метров.

попадая с купеческими караванами в Европу, Азию и Америку, бадахшанские лалы украшали короны императоров и королей разных стран и пополняли хранилище ювелирных украшений, стоимость которых достигла астрономических цифр. На протяжении многих веков месторождения камней и самоцветов в таджикских горах открывались случайным образом, а их поиски в толще горной породы велись примитивными способами лишь в тех местах, где на поверхности удавалось найти цветные камни. В конце 19 века, когда поиск и разведку самоцветного сырья в горах Таджикистана начали русские геологи, с участием местных жителей ситуация с поиском и добычей цветных камней существенно изменилась в лучшую сторону. Какие они, таджикские самоцветы? На смену кустарным инструментам для добычи камней пришли привезенные из России и Европы машины и разнообразные станки для обработки самоцветов. А уже в советский период, с созданием в конце 30-х годов 20 века, памирской геолого-разведочной экспедиции начались масштабные поиско-разведочные работы. На геологических картах Таджикистана появились десятки месторождений полудрагоценных и подделочных камней – бирюзы, граната, сердолика, лазурита, розового кварца, авантюрина, горного хрусталя, аметиста. Несколько десятилетий монополию на добычу и обработку самоцветов в Таджикистане сохраняло созданные в советский период крупные государственные предприятия «Памир Кварц Самоцветы», создание и становление которого вложили труд известные таджикские геологи во главе с заслуженным геологом Таджикистана Зуром Йоровым. За время работы было открыто и защищено профессиональными отчетами в Государственной комиссии по запасам более 1000 месторождения камня самоцветного сырья по 70 видам самоцветов. Ювелирные изделия, сувениры, подарочные произведения искусства таджикского предприятия по переработке самоцветов Рухом просто завораживает своей красотой и разнообразием. Тем не менее, в середине 90-х годов в связи с гражданской войной в Таджикистане работы по добыче и переработке самоцветов несколько раз надолго приостановились. Часть геологов, занимавшихся месторождениями самоцветов, покинули Таджикистан. Работы по описанию образцов самоцветов, хранящихся в управлении геологии, проводились от случая к случаю, а часть образцов

0: правительства Республики Таджикистан к развитию перспективной отрасли экономики, словосочетание «таджикские самоцветы» стало брендом, известным в десятках стран мира. Несмотря на то, что успехи предприятия по изготовлению изделий из самоцветов «Рухом» уже известны далеко за пределами Таджикистана, основным потребителем продукции до настоящего времени является внутренний рынок республики. Сбыт ювелирных изделий, сувениров и подарков организован в основном в сети фирменных магазинов столицы Таджикистана, крупнейший из которых находится в центре Душанбе. Мы побывали в одном из интереснейших мест города в сувенирном магазине и побеседовали со знатоком этих магических камней Гульнурой Алиевой.
1: Я работаю в магазине «Шелковый путь». Это сувенирный магазин, находится в центре города. Здесь мы продаем камни, полудрагоценные камни, которые привозят из Памира. В основном здесь у нас бывают сувенирные изделия из керамики, тарелки миниатюрные, также ручная работа из сюзаны разных размеров. Также делают пиджаки, сумочки, вышивают. Инструменты музыкальные тоже бывают из дойры, тавлака, рубоп есть тоже у нас музыкальный инструмент. Все это ручная работа.
0: Покупателей таджикских самоцветов можно условно разделить на три группы. Основная масса – жителей столицы и регионов республики, приезжающие в Душанбе на экскурсии и по делам, а также школьники и молодые люди, покупающие дешевые изделия. Вторая группа – иностранные туристы, которые редко ограничиваются покупкой одного-двух изделий самоцветов. Традиционно высок спрос на украшения среди женщин. Кольца, браслеты, бусы, подвески, кулоны из лазурита, граната, розового кварца, авантюрина, аметиста, бирюзы, шкатулки для драгоценностей из лазурита, малахита и оникса.
1: Каждый камень, конечно, свое какое-то свойство имеет. Например, вот авантюрин, он очень такого светло-салатового цвета. Лечебное свойство имеет в том, что он от сердечно-сосудистой системы, от легкого, от дерматита, от выпадения волос, положительное воздействие при различных нервных расстройствах, также при зрении тоже. Также бывает у нас камни из нефрита. Нефрит бывает и темный, и светлый. Но свойства нефрита обычно он считается очень королевским камнем, этот нефрит. При почек, при легких, при давлении оказывает тоже хорошее очень средство. По знаку зодиака нефрит при деве, вот дева тоже к нему относят, тоже хороший камень. Вообще к деве, например, так взять, сердолик тоже хороший камень. Сердолик – это чисто мужской камень. Он камень любви. Он бывает обычно светло-коричневый, темно-коричневый. И большое свойство имеет он. Так, при давлении сердечно-сосудистых заболеваний обладает также при нервной системе тоже опухолей сердца, желудочно-кишечного тракта, печени. Также, кроме этого, у нас есть камень, так, шунгит камень, камень здоровья. Он бывает всегда черного цвета. Он очищает воду. Его даже можно в литр воды бросать, вот 4-5 штучек камушек. И он где-то на сутки очищает полностью всю воду. Делает воду как типа лечебную, какую-то энергию дает. Вот. И в основном очищает при язве желудочно-кишечного тракта бывает. И при бронхите, при зобе тоже помогает лечебное средство тоже от зоба. Что у нас есть? Тигровый глаз. Очень красивый камень, очень оригинальный. Он у нас в основном от глаза и дает богатство, прибыль. Такой камень, вы знаете, это шикарно. Если даже какой-то камушек можно положить в кошелечке, прибыль будет в крупном количестве. Это точно. Это уже эксперимент, я на себе попробовала. Поэтому всегда нужно иметь всегда тигровый глаз. И от глаза, от плохого глаза. Значит, что у нас еще в магазине есть? Родонит, яшма, значит, нефрит, я повторяюсь, авантюрин, амазонит, сердолик, оникс, кварц, горный хрусталь, аметист, гранат, нефрит, хризопраз, халцедон, розовый кварц, гематит. Гематит тоже хороший камень, нормализует давление. В основном браслетики носят в возрасте женщины. Гематит, он такой серовато-асфальтного цвета, такой шикарный камень, на самом деле, очень приятный.

0: красный, на ощупь он очень мягкий камень. Очень мягкий камень. Поэтому желательно вот одевать как типа браслетика. В основном привозят с Памира. В основном в большом количестве с Памира. Вот даже галтовку вот этого камня, вот кварц аметист, вот эта вот горбушка, привезли чисто с Памира. Вот, это все почти камни оттуда. Их в природном виде привозят. Потом начинается уже обработка камня. Обтачиваем. У нас здесь в Душанбе есть мини-завод фирмы «Рухом». Там делают, обрабатывают камни, привозят им. Сначала обрабатывают, делают из них изделия. Можно сделать еще подсвечники из камня. Также бокалы, фужеры, пирамидки делаются из оникса. Настольный прибор, пожалуйста, на стол. Подсвечник. Вообще каждый камень оберегает и какой-то вот, знаете, вот удачу приносит. Вот эти вот фужеры, вот эти вот они. Вот сам оникс, он воду очищает. Вот сюда, если на лист сутки поставить, вода такая вкусная. Из него бокалы делают. Также шахматы у нас есть из камней. Тоже оригинальная работа. Фигурки из разных камней, из змеевика, яшмы, мрамора. Также делают еще картину крошка. Крошка – это значит из мелких-мелких камушек делается картина, пейзаж.
1: Основной интерес мужчин к подарочным изделиям. Большим спросом пользуются недорогие коллекции самоцветов, четки из бирюзы, брелоки для ключей с агатом, авантюрином, а также кристаллы горного хрусталя, розового кварца и аметиста. Такие изделия зачастую закупаются чуть ли не килограммами в подарок коллегам. Довольно высок выбор в магазинах более дорогих изделий, приобретаемых мужчинами, подсвечников, кубков, чаш, письменных приборов. Намного меньше покупок изделия в магазинах «Рухом» делают покупатели третьей группы, иностранные посольства и аккредитованные в Таджикистане международные организации. Тем не менее, суммы, которые они выделяют на подарки VIP-персонам, достигают $1000. Такие подарки в основном изготавливаются под заказ, как эксклюзивные каменные скульптуры, мозаичные панно и картины, ножи, кинжалы и сабли, инкрустированные полудрагоценными камнями самоцветами. Таджикские мастера высокого класса способны сегодня изготовить любые изделия, как говорится, на любой вкус. Отметить, что сегодня в древнейших городах Таджикистана, в Худжанде, Истаравшане, Пинджикенте, Кулябе и Памире, облик который значительно изменился за эти годы, бережно хранят древние исторические и культурные и ремесленные традиции.

музыкальная страничка на канале Увози Туджик. Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня мы отправимся в увлекательное музыкальное путешествие по всему миру. Услышим любимые мелодии Таджикистана, популярные русские и узбекские хиты, а также яркие индийские зарубежные композиции. Приготовьтесь открывать для себя новые звучания и знакомые мотивы. Начнем наше путешествие с Таджикистана. Таджикская музыка сочетает народные мотивы и современное звучание. Сегодня мы послушаем одну из любимых песен наших слушателей. Эта мелодичная композиция сочетает современное звучание и традиционные мотивы. Песня долго была в хит-парадах и любима слушателями по всей стране.

теперь перенесемся в Россию. Русская музыка – это не только хиты радио, но и песни с интересной историей. Сегодня у нас особенный трек. Это совершенно новый трек от короля российской эстрады. Песня наполнена эмоциями и вдохновлена событиями из жизни артиста. Филипп Киркоров «Давно все хорошо». Новый сингл. Февраль 2026 год.

А вы уже слышали новую песню Киркорова? Пишите в чате или звоните в эфир. А теперь давайте перенесемся в Узбекистан. Узбекская музыка сегодня — это яркие, мелодичные, ритмичные композиции, которые любят слушатели всех возрастов. Наша очередная песня о любви стала популярной в 2025 году. Она сочетает в себе искренние эмоции, красивую мелодию и ритм, который заставляет слушателей подпевать.

А теперь давайте перенесемся в Азербайджан. Слушайте мелодичную эмоциональную песню «Истадым» в исполнении популярной певицы Розы Зергерли. Этот трек стал настоящим хитом и долго держался в чартах Азербайджана.

А в нашей международной подборке настоящая индийская жемчужина. Слушайте энергичную и страстную песню, ставшую популярной не только в Индии, но и во всем мире. А на экране блистает легенда болливудского кино Шахрух Кхан.

И в завершение музыка других стран. Эта композиция помогает нам понять культуру и настроение людей на другом конце планеты. Эта композиция стала одним из самых обсуждаемых синглов. Попробуйте угадать страну происхождения исполнителей.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы услышали музыку Таджикистана, России, Узбекистана, Азербайджана, Индии и разных стран мира. Музыка объединяет людей, дарит эмоции и вдохновение. Спасибо, что были с нами. В следующий раз мы продолжим наше музыкальное путешествие и откроем новые горизонты.

0: Таджикистан урвишки гатнаонка вишлешан орсамикша. Наиб бугу раджнитик прокреаонпар вишешгя чарча о раджнитик бахаску.
1: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахаки 105.5 FM се сун сакте хе.

Наси Парису не валу обсмотри радио возле тоги, капка свагати, хамари прессарами. Аж вам апко Таджикистан ке итхасик жага хулбу килле ке бареме представ каренге хамари саат рехи.

0: В эфире радио «Овози Тоджик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тоджик».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Русский блог «Радио «Овози Тоджик» приветствует вас! Сегодня у микрофона с вами работают я, Фарид Мукими, и наш звукорежиссер Алишер Шералиев. Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей.
3: Последние новости из официальных источников.
4: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блога «Радио «Овози Тоджик».
2: Делегация Таджикистана приняла участие в заседании Межгосударственного совета Содружества независимых государств по промышленной безопасности. Между Сагдийской областью и компанией Bosheron Шанхай подписан меморандум о сотрудничестве. В Душанбе прошел региональный тренинг по регулированию конфликта интересов. США пригрозил Канаде санкциями из-за дыма от лесных пожаров. А теперь к основным новостям. Вышел указ президента Республики Таджикистан. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановлено освободить Мирзонабота Алишера Худаберди от должности председателя Горно-Бадахшанской автономной области в связи со смертью. Также в соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановлено назначить Сафарзода Шарифхона Нурахмада председателем Горно-Бадахшанской автономной области. Напомним, что автомобиль, в котором находились Алишер Мирзонабот, его супруга, их дочь, помощники водителя 17 июня сорвался в реку Пянш на дороге Душанбе-Харок. Позднее были обнаружены тела главы области, его супруги, помощника и водителя. В Минске Республика Беларусь состоялось 24-е заседание Межгосударственного совета Содружества независимых государств по промышленной безопасности, в котором от Республики Таджикистан приняло участие руководство службы государственного надзора за безопасностью работ в промышленности и в горнорудной отрасли при правительстве Республики Таджикистан. В ходе заседания первый заместитель начальника службы государственного надзора за безопасностью Ардашер Мирзозода выступил с докладом на тему о внесении изменений в законодательство государств-членов Совета в сфере регулирования промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Кроме того, были представлены достижения Таджикистана в области цифровизации, принятия новых нормативно-правовых актов, а также ратификации Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий. По итогам заседания были подписаны протокол и совместное решение 24-го заседания Совета, что способствовало укреплению сотрудничества в сфере совершенствования законодательства и предупреждения промышленных аварий. В рамках торгово-экономического форума деловых кругов Сагдийской области и Китая, состоявшейся в Шанхае, председатель Сагдийской области Раджаб Ахмадзода и генеральный директор компании Bosheron Чен Юном подписали меморандум о взаимопонимании. Как сообщили в исполнительном органе государственной власти Сагдийской области, в рамках форума Раджаб Ахмадзода также провел встречи с ответственным представителем компании Sony в Восточном Китае Хуан Пэнфэем и с руководством торгово-промышленной палаты провинции Анхой. Были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, привлечения инвестиций, реализации совместных проектов и развития долгосрочного партнерства. Представители китайских компаний выразили готовность к началу взаимовыгодного сотрудничества с Сагдийской областью и заинтересованность в реализации совместных проектов в различных отраслях экономики. 16-17 июля в Душанбе прошел региональный тренинг на тему «Правовое регулирование и практическое применение механизмов предотвращения конфликта интересов». Об этом сообщили в Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан. Мероприятие было организовано по инициативе Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан совместно с региональным представительством Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в Центральной Азии. Директор агентства Сулаймон Султонзода выступил с докладом, посвященным вопросам правового регулирования конфликта интересов на государственной службе и мерам, принимаемым в Таджикистане в данном направлении. Представители агентства также презентовали проект закона Республики Таджикистан о конфликте интересов, который получил положительную оценку участников тренинга и международных экспертов. в рамках политического форума высокого уровня по устойчивому развитию HLPF-2026, состоявшейся 16 июля в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Первый заместитель начальника службы связи при правительстве Республики Таджикистан Парвиз Нурьон провел встречу с заместителем генерального секретаря Международного союза электросвязи, или же ITU, Томасом Ламанаускасом. Как сообщили в службе связи, расширение сотрудничества Таджикистана с Международным союзом электросвязи, обмен знаниями и передовым опытом, а также внедрение современных технологий будут способствовать эффективной реализации целей устойчивого развития. Стороны также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего расширения практического взаимодействия. В первом полугодии 2026 года объем иностранных инвестиций, привлеченных в экономику Душанбе, составил 1,6 миллиарда сомани. Средства направляются на реализацию крупных инфраструктурных, промышленных, строительных и социальных проектов, а также развитие городской, инженерной и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили на пресс-конференции по итогам социально-экономического развития города Душанбе за первое полугодие 2026 года. Мэрии подчеркнули, что благодаря реализации инвестиционных проектов создаются новые рабочие места, увеличиваются производственные мощности предприятий и расширяется налоговая база столицы. Власти города рассчитывают сохранить высокие темпы привлечения капитала во втором полугодии, продолжая реализацию крупных проектов в рамках подготовки к празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. По итогам первого полугодия 2026 года в Душанбе осуществляют деятельность более 15,5 тысячи женщин-предпринимателей, что свидетельствует о дальнейшем росте женского предпринимательства и расширении участия женщин в экономике столицы. По информации городской администрации, женщины активно работают в сферах торговли, услуг, общественного питания, производства, образования, здравоохранения, ремесленничества и малого бизнеса. В администрации столицы подчеркнули, что дальнейшее развитие женского предпринимательства рассматривается как один из важных факторов устойчивого социально-экономического развития столицы. Во втором полугодии работа по поддержке предпринимательских инициатив женщин будет продолжена. Перейдем к зарубежным новостям. Несколько американских республиканцев потребовали наказать Канаду за дым от лесных пожаров, который накрыл северные и восточные штаты США. Сенатор Берни Морено анонсировал законопроект о санкциях против Канады и канадских чиновников, обвинив Оттаву в недостаточных мерах по предотвращению лесных пожаров. Критике также присоединились несколько конгрессменов, пишет The Guardian. Премьер-министр Канады Марк Карни ответил, что борьба с изменением климата – общая ответственность всех стран, включая США. Глава правительства Онтарио Даг Форд призвал Вашингтон не критиковать, а помочь в тушении пожаров, напомнив, что Канада неоднократно оказывала такую помощь США. Напомню, что в Канаде продолжают гореть сотни лесных пожаров, тысячи людей эвакуированы. Одновременно пожары бушуют и в самих США, Миннесоте, Орегоне, Вашингтоне и Айдахо. Из-за густого дыма более 109 миллионов жителей США столкнулись с опасным качеством воздуха. В Чикаго, Детройте, Вашингтоне, Нью-Йорке и ряде других городов власти рекомендовали людям оставаться дома и ограничить физическую активность. Никарагуа объявила о разрыве дипломатических отношений с Италией после заявления главы итальянского МИД Антонио Таяни, который вновь потребовал экстрадиции бывшего члена террористической организации «Красные бригады» Алессио Казимири. Как пишет агентство EFE, власти Никарагуа заявили, что решение принято в ответ на необоснованные, агрессивные и безответственные высказывания итальянского министра. В официальном заявлении правительства подчеркивается, что слова Таяни были восприняты как оскорбление народа и руководства страны, а разрыв дипотношений назван проявлением национального суверенитета. Алессио Казимири, которому сейчас 74 года, был приговорен в Италии к 6 пожизненным срокам за участие в террористических актах, включая нападение на охрану Альдо Моро и его убийство. В начале 1980-х годов он покинул Италию и с 1983 года проживает в Никарагуа, где получил гражданство и занимается ресторанным и рыбным бизнесом. Власти Никарагуа сообщили, что уже официально уведомили Италию о прекращении дипломатических отношений и приступили к выполнению необходимых процедур для реализации этого решения. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио Офайс Туджик. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Радио ВОЗ и Тоджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗ и Тоджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио ВОЗ и Тоджик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик. Уважаемые слушатели, сегодня мы подготовили еще один рассказ о моем Таджикистане. Заселение сегодняшней территории Таджикистана началось еще с незапамятных времен. К мезолиту, это 10-7 тысячелетия до нашей эры, относятся два найденных археологами культурных слоя населения Туткаул около Нурека. Заселение высокогорья началось еще в каменном веке. Об этом свидетельствует стоянка бродячих охотников Ошхуна на Восточном Памире на высоте 4200 метров. В гроте шахта обнаружены наскальные рисунки, относящиеся к раннему неолиту. На них изображены животные, пронзенные стрелами, и фигуры охотников. Предки таджиков занимались не только охотой, но и скотоводством и земледелием. История государственного строя в Таджикистане ведет отсчет от первой половины первого тысячелетия до нашей эры, когда возникли древнейшие рабовладельческие государства Средней Азии – Бактрия и Сок. Бактрия включала центральную, южную и восточную части современного Таджикистана, к югу и юго-востоку от Гисарского хребта, а Сок – бассейн Зиравшана, Кашкадари и области, лежавшие севернее Гисарского хребта. В VI веке до нашей эры Бактрия и Сок были завоеваны персидским царем Киром и вошли в его могущественную империю Ахеменидов. Далее следует череда захватнических войск, в результате которых в IV веке до нашей эры эти плодородные земли стали частью государства Александра Македонского, и в III веке до нашей эры государства Селевкидов. Позже из состава Селевкидского государства выходит Греко-Бактрийское царство, куда и вошла территория современного Таджикистана. В середине II века местные племена освобождаются от греческого владычества. В этом им помогают пришлые кочевые племена тахары. Они становятся законодателями политической жизни страны. И с IV века Бактрия стала именоваться Тахаристаном. После того, как Тахаристан вместе с большей частью территории Средней Азии, Афганистана, Северной Индии входит в империю Кушанов, начинается новая страница в истории этого государства. Вливание в Кушанское царство благотворно отразилось на развитии среднеазиатских племен. В эти года расцветает культура, экономика, переживает небывалый подъем и ведется торговля с Восточной Европой, Римом и Китаем. Общество в VI веке уже полностью становится феодальным, делится на аристократию и низшие слои.

Вторая половина VII века – это новая страница в истории Средней Азии. История ранних походов арабов, распространение развития ислама, начальная стадия. В это время появляется само название «таджик». Оно обозначает «человек знатного рода». В IX-X веках наступает легендарная эпоха саманидов. Процветает ремесленничество и торговля, а также наука, литература и искусство. Они развиваются на государственном языке, который мы сегодня называем таджикским. В X-XIII веках территория Таджикистана входила в состав многих государств – газневидов, караханидов, каракитаев. А в XIII веке после нашествия Чингисхана территория Таджикистана вошла в Чагатайский улус монгольского государства. В XIV-XV веке Таджикистан оказался в составе огромного государства тимуридов. К этому времени также относится расцвет науки, в частности, астрономии, литературы, искусства. В XVI веке территория Таджикистана уже находится в собственности другого государства – шейбанидов со столицей в Бухаре. В этот период образовались Бухарско-Хивинское ханство, а позднее в XVIII веке – Коканское. В них правили ханы из узбекских династий. Таджики жили главным образом в Бухарском и Коканском ханствах. Ханства постоянно враждовали между собой, вели междоусобные войны. Усилилось классовое расслоение общества. Всему этому наступает конец в 1868 году, когда Таджикистан входит в состав Российской империи как часть туркестанского генерал-губернаторства. Северная часть страны была присоединена к России, а южная часть, Бухарский эмират, остался в вассальной зависимости от России. В 1895 году русско-английским соглашением была установлена граница Бухарского эмирата с Афганистаном по Пянджу в Бадахшане. Юго-восточные и центральные части современного Таджикистана, восточная Бухара и западный Памир оставались в составе Бухарского эмирата, а левобережный Дарваз, левобережные части Вахана, Ишкашима, Шугнана, Рушана и Бадахшана отошли к Афганистану. Присоединение к России давало много преимуществ экономических, политических и культурных. В северных районах Таджикистана, входящих в состав Туркестана, советская власть была установлена в ноябре 1917 года. В начале сентября 1920 года была свергнута власть эмира в Бухаре и образована Бухарская Народная Советская Республика. В 1924 году в результате национально-территориального размежевания Средней Азии была образована Таджикская автономная советская социалистическая республика в составе Узбекской ССР. Территории республики вошли 12 волости Туркестанского края, Восточная Бухара и часть Памира. Основные политические и культурные центры Бухара и Самарканд остались внутри границ советского Узбекистана. 5 декабря 1929 года Таджикская автономная советско-социалистическая республика была преобразована в одну из республик Советского Союза. Сентября 1991 года Таджикистан объявляет о своей независимости. Сегодня Таджикистан – независимое демократическое государство, которое признали 120 стран мира. Страна является полноправным членом Организации Объединенных Наций и ряда других международных организаций.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины — опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

потомки Авиценны. Здоровье сохранять – задача медицины. Болезни – суть понять и устранить причины. Потомки Авиценны на русском блоке радио «Овози Тоджик».

0: Уважаемые радиослушатели, напоминаем, вы слушаете русскую службу радио ОВОЗе Таджик. Но сейчас наша очередная программа «Потомки Авиценны». Сегодня мы поговорим о питании. Питание является основой жизни, главным фактором, определяющим здоровье, долголетие и работоспособность человека. При любых нарушениях питания резко снижается способность противостоять неблагоприятным воздействиям окружающей среды, стрессам, умственным и физическим нагрузкам. При этом формируется состояние, которое определяется как малоадаптация, недостаточная адаптация. Сегодня, по мнению многих исследователей, этому состоянию подвержено более 50% населения нашей страны. Важно понимать, что именно питание обеспечивает процессы роста и развития человека, его физическую и умственную активность, настроение и в конечном счете качество жизни. Этого невозможно достичь, игнорируя основные законы здорового, правильного, рационального и безопасного питания. По энергетической ценности набору используемых в суточном рационе продуктов и поступающих из этого набора в организм пищевых и биологически активных веществ питания должно соответствовать возрасту, полу, профессиональной деятельности, общему состоянию здоровья человека и даже климатогеографической зоне, в которой он проживает. В наш современный век люди все чаще задумываются о том, как перейти на правильное питание. Ускоренный распорядок дня и регулярные перекусы вредной едой негативно отражаются на здоровье, поэтому переход на полезный рацион становится не прихотью, а насущной необходимостью. Питаясь правильно, можно легко избавиться от лишнего веса, наладить пищеварение и улучшить свое самочувствие. Главное, не отступать от нового для себя ритма и сделать его принципам повседневной жизни. Здоровое питание на протяжении всей жизни – важнейший элемент сохранения и укрепления здоровья нынешних и будущих поколений, а также непременные условия достижения активного долголетия. Основная функция питания состоит в том, чтобы преобразовать и извлекать необходимые питательные вещества из пищи, которую мы потребляем. Благодаря этому процессу организм вырабатывает энергию, необходимую для поддержания организма и его функции. Поэтому так важен правильный подбор продуктов и их употребление в необходимых пропорциях. Итак, в основе рациона должны быть цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, ягоды, зелень, молочные и кисломолочные продукты, нежирное мясо и птица, жирная рыба, яйца, бобовые, орехи, семечки, растительное масло. И вот почему. Белок, как высокомолекулярное органическое вещество, состоящее из аминокислот, поддерживает ткани нашего организма в здоровом состоянии, является строительным материалом для них. Различные комбинации аминокислот, незаменимых для человеческого здоровья, содержатся в мясе, молочных продуктах и яйцах. Углеводы, состоящие из атомов углерода, водорода и кислорода, это источник нашей энергии. Больше всего углеродов мы получаем вместе с хлебом, макаронными изделиями, картофелем и крупами. И хотя человеческий организм получает достаточно энергии из жиров и белков, нашему мозгу не обойтись без углеводов. Нормальную работу всех систем организма обеспечивают жиры, поэтому наша жизнь без них просто невозможна. Помимо обеспечения организма энергии, жиры позволяют другим необходимым питательным элементам лучше усваиваться. Источник жиров для нас – это жирная рыба, растительные масла и орехи. Витамины и минералы являются жизненно важными для человеческого здоровья веществами, участвующими в окислительно-восстановительных процессах и синтезе белков, и влияющими на наше общее самочувствие. Дефицит определенных витаминов и минералов может привести к серьезным последствиям для здоровья и вызвать упадок сил. Вот что говорит врач-гастроэнтеролог, диетолог Государственного учреждения Института гастроэнтерологии Саудат Пулатова о правильном питании.
1: Правильное и здоровое питание – это способ питания, при котором человек получает все необходимые вещества для нормальной работы организма, хорошего самочувствия и профилактики болезней. Конечно, существуют еще и главные принципы правильного и здорового питания, такие как баланс питательных веществ. Питание должно включать белки, которые состоят из мышц, клеток. Например, мясо, рыба, яйца, бобовые продукты, молочные продукты. Также в рационе должны быть обязательно жиры, так как они поддерживают гормональный баланс и здоровье клеток. Жиры содержатся в орехах, в авокадо, в рыбе, в растительных маслах. Также в нашем рационе обязательно должны присутствовать углеводы, так как они дают энергию. Углеводы содержатся в овощах, фруктах, крупах, цельнозерновом хлебе. Также один из основных принципов правильного питания – это регулярность приема пищи. Так, в среднем человек в сутки должен есть от 3 до 5 раз в день, желательно в одно и то же время. И одним из важных моментов – не переедать и не голодать очень длительное время. Следующий принцип – это разнообразие продуктов. В рационе каждого человека обязательно должны быть овощи, фрукты, злаки, белковые продукты, полезные жиры. Разные продукты – это разные витамины и минералы, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности человеческого организма, для протекания всех физиологических естественных процессов. Также очень важно отметить, что не нужно забывать о качестве пищи. Должно быть минимум обработанных продуктов, в том числе фастфуда, сладостей, газировки, мороженого. Также мы должны не забывать о том, что в нашем рационе, конечно, должно быть больше свежих, натуральных продуктов, которые приготовлены дома. Так как в современном мире, как мы можем отметить, на каждом шагу сейчас есть точки люкс-питания, таких как фастфуды, бургеры, хот-догерные, пища быстрого приготовления, пицца.
0: Сегодня люди потребляют избыточное количество продуктов с высоким содержанием калорий, жиров, свободных сахаров и солей, в то же время критически мало фруктов, овощей и других видов клетчатки, таких как цельные злаки. Точный состав здорового питания зависит от индивидуальных особенностей, от возраста, образа жизни и степень физической активности, культурного контекста, имеющихся местных продуктов и обычаев в области питания. Питаться разнообразно, сбалансировано, с пользой для здоровья по силам каждому. Узнайте, что конкретно вы можете сделать для того, чтобы ваше питание стало здоровым. Более подробно об ограничении продуктов расскажет нам врач-диетолог государственного учреждения Института гастроэнтерологии Саудат Пулатова.
1: Если говорить о том, какие продукты лучше ограничить или же избегать, конечно, в первую очередь мы говорим об ограничении сахара и сладостей, такие как конфеты, торты, печенье, сладкие напитки, газировки, варенье, так как избыточный сахар часто ведет к ожирению, диабету второго типа. Также возникают проблемы с кожей, с зубами. Ну, в диетологии существует такой принцип. Когда мы исключаем из рациона один продукт, обязательно мы взамен предлагаем альтернативные продукты, чтобы у пациента не возникали какой-либо дискомфорт, либо какие-то напряжения в отношении приема пищи, чтобы пациент старался не срываться. Значит, альтернативы сахара и сладости, конечно, это фрукты, сухофрукты, натуральные десерты без сахара. Если говорить о сладких газированных и энергетических напитках, конечно, мы в первую очередь говорим, чтобы пациент исключил из своего рациона кока-колу, фанту, энергетики, сладкий чай. Так как много сахара и пустых калорий, часто с кофеином и химическими добавками. Они очень негативно влияют на здоровье, особенно если говорить о том, что в последнее время молодежь очень увлекается употреблением энергетиков, что, конечно, как вы знаете, имеет свои очень серьезные негативные последствия. Альтернативными, допустим, напитками взамен на газированные мы предлагаем воду, травяные чаи, воду с лимоном, домашние компоты и желательно без сахара.
0: Острая еда, фастфуд и колбаски вредят желудку, поэтому лучше есть их как можно реже. Не стоит поддаваться соблазну чаще раза в месяц. Если уж хочется бургер, его несложно приготовить самостоятельно, с чистым составом. Вместо соусов лучше использовать сок лимона и оливковое масло, говорит врач. Как пояснила диетолог Саудат Пулатова, бургеры, картофель фри, наггетсы и чипсы содержат большое количество соли и жира, а майонез и кетчуп, который часто дополняет их, побуждает съедать больше, чем требуется для насыщения. Это дает чувство переполнения, вздутия и тошноту. Друзья, давайте послушаем диетолога Саудат Пулатову.
1: Также, конечно, немаловажно говорить об ограничении употребления фастфудов, так как особенно наши маленькие пациенты, они, конечно, любители бургеров, картошки фри, наггетсов, шаурмы. Конечно, санитарно-гигиенические нормы. Я думаю, что во многих уличных мини-кафе, кухнях, мини-таких кабинетах, конечно, там достаточно сложные санитарно-гигиенические условия. Я бы советовала бы лучше избегать такие места. Также в бургерах люкс питания вообще в целом очень много трансжиров, очень много соли, усилителей вкуса, много сахара и пустых калорий. Конечно, чтобы заинтересовать наших молодых пациентов, да, родителям мы советуем готовить домашние сэндвичи, запеченную картошку в духовке, а также можно им как альтернативу предложить курицу-гриль. Сейчас во многих гипермаркетах, супермаркетах, конечно, есть целые колбасные отделы на любой вкус и цвет, конечно. Там очень хочу подчеркнуть, что в колбасных изделиях, в сосисках, в беконе, особенно в копченых колбасах очень много соли, консервантов, жиров, часто нитритов. Они очень вредны для нашего организма. Я бы советовала бы хоть бы ограничиться. Ну, конечно, если уж на то пошло, не получится, конечно, можно будет хотя бы уменьшить количество и частоту употребления данных продуктов.
0: Не существует универсального количества приемов пищи в день, идеально подходящего каждому. И хотя вы не обязаны придерживаться строгого режима, желательно иметь одинаковое количество трапез каждый день. Исследования показывают, что нерегулярное питание может иметь негативные последствия для здоровья. Часы приема пищи действительно могут назначаться произвольно в зависимости от вашего распорядка. Однако многим людям для поддержания сохранения здоровья подойдет интервал голодание. Поэтому нужно сделать так, чтобы люди, которые привыкли пораньше вставать и пораньше ложиться, отказались от ужина. Это означает, что у них двухразовое питание, включая завтрак и обед, но нет ужина. Таким образом, интервал между приемами пищи увеличивается до 6-8 часов. Во время сна легче голодать. А люди, которые встают поздно и ложатся поздно, могут отказаться от завтрака. Из приемов пищи им остаются только обед и ужин. По большому счету, интервальное голодание – это двухразовое питание с интервалом между приемами пищи 6-8 часов, а следующий интервал получается 15-16 часовой. Ну и в разрешенные часы не стоит есть жареные, сладкие, газированные напитки, фастфуд. Нужно стараться, чтобы прием пищи был наполнен витаминами, антиоксидантами, клетчаткой, умеренным количеством белков и жиров. Все должно быть сбалансировано во время приема пищи.

0: Правильное питание необходимо в любом возрасте, поскольку оно позволяет хорошо себя чувствовать, обеспечивает энергией и питательными веществами, необходимыми для поддержания здоровья, помогает предотвратить хронические заболевания, такие как болезни сердца и диабет второго типа. Конечно, основные принципы здоровой диеты одинаковы, независимо от возраста или пола. Выделяем главные из них. Овощи, фрукты должны составлять половину тарелки, цельнозерновые продукты – четверть, а белковые, такие как курица, рыба, тофу, бобы и чечевица, есть еще четверть. Избегайте пищи с высокой степенью переработки, быстрого приготовления, а также сладких напитков, газированных и спортивных. То, что мы едим, оказывает большое влияние на наше здоровье и тело. Вот почему так важно следить за тем, чтобы в рационе было достаточное количество питательных веществ. Их дефицит может иметь долгосрочные негативные последствия для нашего здоровья и благополучия. Неправильное питание – это отсутствие достаточного количества здоровой пищи, в которой мы нуждаемся, употребление слишком большого количества насыщенных жиров, сахара или соли, переедание или, наоборот, недоедание. В краткосрочной перспективе оно может способствовать возникновению различных проблем, особенно усталости, снижению концентрации, внимания и стресса, но долгосрочные последствия для здоровья более серьезны. Отметим, что неправильное питание может привести к различным заболеваниям, таким как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и то и другое. Белки являются основой для строительства клеток, жиры предоставляют энергию и помогают в усвоении витаминов. Углеводы также являются источником энергии, а витамины и минералы необходимы для правильного функционирования организма. Вода – это жизненно важный элемент, который поддерживает гидратацию организма и помогает вывести токсины. Правильный рацион также может улучшить наше настроение и способность к мышлению. Некоторые продукты, такие как шоколад, могут улучшить настроение благодаря содержанию определенных химических веществ, а рыба богата омега-3 жирными кислотами, улучшающими память и повышающими концентрацию. Но неправильные пищевые привычки могут привести к проблемам со здоровьем, таким как ожирение и диабет. Слишком много жиров и углеводов, особенно простых, может привести к увеличению веса. Недостаток белков может привести к потере мышечной массы. Друзья, отметим, что все в нашем организме связано, и правильное питание – это только один из компонентов здорового образа жизни. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная программа «Потомки Авиценны». Берегите себя и своих близких.
1: Потомки Авиценны. Здоровье сохранять – задача медицины. Болезни – суть понять и устранить причины. Потомки Авиценны на русском блоке радио «Овози Тоджик».

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу возжег твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Ола Январи. В эфире программа «Туризм Про». Программа, в котором мы открываем самые интересные туристические маршруты Таджикистана, знакомимся с его историей, культурой и людьми. В этом выпуске мы поговорим о богатстве таджикской кухни, поделимся полезными советами для тех, кто мечтает открыть Таджикистан через гастрономический туризм. Оставайтесь с нами! Таджикская кухня – это не просто набор национальных блюд. Это отражение многовековой истории народа, его традиций, природных особенностей и знаменитого восточного гостеприимства. На протяжении веков через территорию современного Таджикистана проходили караваны Великого Шелкового Пути. Вместе с торговцами сюда приходили новые специи, продукты и кулинарные традиции. Однако местные жители сумели сохранить собственный неповторимый стиль приготовления пищи. Основу таджикской кухни составляет натуральные продукты. Продукты – мясо, рис, овощи, зелень, бобовые, молочные продукты и ароматные специи. Практически каждое блюдо готовится из свежих ингредиентов, а многие рецепты передаются из поколения в поколение. Пожалуй, самым известным национальным блюдом является плов. В разных регионах страны его готовят по-своему. Где-то используют желтую морковь, где-то красную. В одних районах добавляют айву, в других – нут, сухофрукты или чеснок. Именно поэтому невозможно попробовать один-единственный таджикский плов. Каждая местность имеет свои особенности. Не менее популярны курутоп, лагман, шурбо, манты, самбуса, кабоб, ошитупа, угро и десятки других блюд. Особое место занимает хлеб. Местные его называют нон. Для таджиков хлеб всегда считался символом достатка и уважения. Его не принято класть вверх дном, выбрасывать или оставлять без внимания. Практически ни одна трапеза не начинается без свежеиспеченной лепешки. Еще одна важная часть национальной культуры – чайная церемония. Гостя, прежде всего, встречают чашкой ароматного чая, после чего на дастархан постепенно подаются сладости, сухофрукты, орехи и только затем основные блюда. Гастрономический туризм становится одним из наиболее популярных направлений современного путешествия. Многие иностранные туристы приезжают в Таджикистан именно для того, чтобы попробовать настоящую домашнюю кухню, познакомиться с местными рынками, посетить национальные чайханы и увидеть процесс приготовления традиционных блюд. Особый интерес вызывает сельские гостевые дома, где путешественникам предлагают не только попробовать блюда, но и самостоятельно принять участие в их приготовлении, замесить тесто для лепешек, приготовить курутоп или научиться приготовить настоящий таджикский плов. Именно через кухню туристы лучше понимают культуру народа, его образы жизни и традиции. Что делает таджикскую кухню по-настоящему особенной? Какие блюда сегодня больше всего интересуют иностранных гостей? И можно ли считать гастрономию самостоятельным туристическим брендом страны? Об этом поговорим с сегодняшним гостем. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник отдела культуры и искусствоведения Саида Рустамова. Здравствуйте, мисс Саида. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию.
1: Спасибо, что пригласили. Добрый день, дорогие слушатели.
0: В последние годы гастрономический туризм становится одним из самых популярных направлений в мире. Какое место, на ваш взгляд, сегодня занимает Таджикистан на гастрономической карте мира? И в чем его главное преимущество?
1: Таджикистан очень сильно развивается в сфере туризма, и действительно гастрономические туры в Таджикистане имеют место быть. Так как наша кухня, она является одной из самых древней по Центральной Азии, в Средней Азии, если говорить, то самой древней, которая имеет свои глубокие корни. Гастрономические туры, они очень сейчас популярны по миру, и в этом плане Таджикистан может многое предоставить туристам. Так, например, наше известное блюдо ошипал, которые уже доказаны, что, конечно же, это блюдо было исконно таджикским блюдом. Но, конечно, оно получило такое распространение, и впоследствии другие народы стали его также называть своим. Обязательно нужно развивать это направление.
0: Таджикская кухня формировалась на протяжении веков. А какие исторические, природные и культурные особенности нашли в ней свое отражение? Что вы думаете?
1: Ну, таджики издревле не были кочевниками, поэтому кухня получила огромное разнообразие. Так, например, у нас имеют место быть как блюда долгой готовки, так же и быстрые блюда. Если мы о долгой готовке говорим, то это, конечно же, ошипалав, казан-кабоб. А если о быстрой, то это курутоп, шакароб, блюда наши.
0: А какие блюда обязательно стоит попробовать человеку, который впервые приехал в наш Таджикистан?
1: Вот, которые я уже перечислила: ошпалов, шакароп, дангича, курутоп, ощитупа, ощибурида. Их огромное множество. И, к сожалению, сейчас есть такое как бы население быстрой кухни, то есть фастфудов. Но есть также рестораторы, которые развивают нашу традиционную кухню. Этому нужно больше внимания уделить и развивать, потому что нынешнее поколение, они не все знают наши традиционные блюда. Многие даже не умеют их готовить.
0: Во многих странах гастрономические фестивали, мастер-классы, дегустационные туры привлекают тысячи путешественников. Есть ли у Таджикистана потенциал для развития именно таких гастрономических маршрутов?
1: Естественно, такой потенциал имеется. Можно было очень активно организовать фестивали, которые были бы посвящены еде. И я думаю, что они были бы успешны. Конечно, для этого должна быть достойная реклама, достойная подача на мировом уровне. Я думаю, что это сыграет огромную роль для привлечения туристов в наш край, который славится не только своим гостеприимством, но и красивейшей природой.
0: Что, по вашему мнению, необходимо сделать сегодня, чтобы таджикская национальная кухня стала узнаваемым брендом страны и одним из факторов привлечения иностранных туристов?
1: Очень хороший вопрос. Я думаю, что у меня просто такое пожелание, что научно наша кухня, она мало изучена. И хотелось бы, чтобы больше были труды научные, которые бы изучали нашу традиционную таджикскую кухню. Так, например, есть мало очень научных трудов, и в этом направлении еще нужно развиваться. Можно, чтобы в университетах, например, когда задают задания о подготовке рефератов, о таджикской истории. Также можно было и подготовить рефераты, доклады о таджикской кухне, о тех блюдах, которые сегодня не используются и которые могли бы иметь место быть в нашем сегодняшнем дне. Что касается нашего научного исследовательского института, у нас есть отдел культурного наследия, а в обязанности которого входит также развиваться и в этом направлении, то есть описывать научно таджикскую кухню, таджикские традиционные блюда, которые сейчас очень сильно популяризируются и набирают обороты в ресторанном бизнесе.
0: Спасибо за развернутые ответы. Итак, дорогие слушатели, благодарим нашу гостью Саиду Рустамову за участие и интересную познавательную беседу. А сейчас несколько полезных рекомендаций для тех, кто собирается познакомиться с Таджикистаном через его национальную кухню. Если вы планируете гастрономическое путешествие по Таджикистану, возьмите на заметку несколько простых рекомендаций. Во-первых, не ограничивайтесь только ресторанами. Попробуйте посетить национальные чайханы или семейные гостевые дома. Именно там чаще всего можно попробовать блюда, приготовленные по традиционным домашним рецептам. Во-вторых, не бойтесь спрашивать о составе блюд. Многие рецепты отличаются в разных регионах страны, и местные жители с удовольствием расскажут об особенностях приготовления. В-третьих, обязательно попробуйте сезонные продукты. Летом – свежие фрукты, ягоды, дыни, арбузы. Осенью – хурмы и гранаты. Натуральный вкус таджикских фруктов хорошо известен далеко за пределами страны. Если вам предлагают зеленый чай перед обедом, не удивляйтесь. Это часть национальной традиции гостеприимства. Не отказывайтесь от приглашения попробовать домашний плов или курутоп. Для таджиков совместная трапеза – это знак уважения и дружбы. И, конечно, относитесь с уважением к местным обычаям. Путешествуйте не только по городам и достопримечательностям, но и по вкусам. Ведь именно кухня нередко становится самым ярким воспоминанием о стране. На этом наша программа подошла к концу. Путешествуйте, открывайте новые маршруты и узнавайте Таджикистан заново вместе с программой «Туризм Про». С вами была Окуло Январи на радио ОВЗИ Таджик на волне 105.5 FM. До новых встреч в эфире и новых маршрутов по родной земле.

Недра Таджикистана богаты разнообразными и полезными ископаемыми. Издавна известны и эксплуатируются месторождения золота, благородные шпинели, рубина, лазурита и других драгоценных и полудрагоценных камней, из которых местные ювелиры и камнерезчики изготавливают великолепные ремесленные изделия и сувениры. Драгоценные камни всегда восхищали людей своей красотой. Они служили магическими талисманами и знаками высшей власти, становились символами любви и семейными реликвиями. Красота драгоценных камней завораживает настолько, что невозможно не верить в их магические свойства. Они защищают от враждебных сил, приносят любовь, счастье и удачу. Современные исследования подтверждают открытие древних мудрецов. Каждый из самоцветов имеет лечебные свойства. История использования драгоценных камней в ювелирном деле насчитывает тысячелетия, а украшения с ними всегда были и всегда будут лучшим подарком на все случаи жизни. О сказочной красоте таджикских самоцветов в своих путевых записках писал еще итальянский путешественник 13 века Марко Поло. В той области водятся драгоценные камни. Родятся они в горных скалах. Народ вырывает большие пещеры в горе и добывает там рубины. Под страхом смерти никто не смел ходить к той горе и добывать для себя камни. А кто вывез камни из царства, тот тоже поплатился за это и головою, и добром, писал он в книге «Чудес света». По всей вероятности, знаменитый итальянец имел в виду известную во всем мире гору на Памире Кухелл. Рубиновая гора, из недр которой на протяжении веков извлекали благородную шпинель. Знаменитый бадахшанский лал, устаревший название камней красного цвета, который после огранки по своей красоте и красному внутреннему свечению на солнечном свете соперничал с рубинами. По преданиям, владельцем перстня с крупным памирским лалом редкой красоты был царь Соломон, обладатель несметных сокровищ, описанных в романе Генри Райдера «Копии царя Соломона». Значительную долю богатства и драгоценностей Чингисхана также составляли бадахшанские лалы, вручную добытые лопатой, калом и золотом в пещерах горы, кухи лал, достигавших высоту 8 метров.

0: Попадая с купеческими караванами в Европу, Азию и Америку, бадахшанские лалы украшали короны императоров и королей разных стран и пополняли хранилище ювелирных украшений, стоимость которых достигла астрономических цифр. На протяжении многих веков месторождения камней самоцветов в таджикских горах открывались случайным образом, а их поиски в толще горной породы велись примитивными способами лишь в тех местах, где на поверхности удавалось найти цветные камни. В конце 19 века, когда поиск и разведку самоцветного сырья в горах Таджикистана начали русские геологи с участием местных жителей, ситуация с поиском и добычей цветных камней существенно изменилась в лучшую сторону. Какие они, таджикские самоцветы? На смену кустарным инструментам для добычи камней пришли привезенные из России и Европы машины и разнообразные станки для обработки самоцветов. А уже в советский период, созданием в конце 30-х годов 20 века, Памирской геолого-разведочной экспедиции начались масштабные поиско-разведочные работы. На геологических картах Таджикистана появились десятки месторождений полудрагоценных и подделочных камней – бирюзы, граната, сердолика, лазурита, розового кварца, авантюрина, горного хрусталя, аметиста. Несколько десятилетий монополию на добычу и обработку самоцветов в Таджикистане сохраняло созданное в советский период крупные государственные предприятия «Памир Кварц Самоцветы», создание и становление которого вложили труд известные таджикские геологи во главе с заслуженным геологом Таджикистана Зуром Йоровым. За время работы было открыто и защищено профессиональными отчетами в Государственной комиссии по запасам более 1000 месторождений камня самоцветного сырья по 70 видам самоцветов. Ювелирные изделия, сувениры, подарочные произведения искусства таджикского предприятия по переработке самоцветов Рухом просто завораживает своей красотой и разнообразием. Тем не менее, в середине 90-х годов в связи с гражданской войной в Таджикистане работы по добыче и переработке самоцветов несколько раз надолго приостановились. Часть геологов, занимавшихся месторождениями самоцветов, покинули Таджикистан. Работы по описанию образцов самоцветов, хранящихся в управлении геологии, проводились от случая к случаю, а часть образцов, как это всегда бывает в обстановке войны, была безвозвратна утрачена. Многие станки, на которых обрабатывалось камни самоцветное сырье, вышли из строя. Часть из них были куплены предприимчивыми афганскими бизнесменами, привыкшими вести бизнес во время войны и наладившими в своей стране производство мелких партий ювелирных изделий и сувениров. Вернуть таджикским самоцветам и изделиям мировое признание получилось лишь 10 лет спустя, после окончания войны. И сегодня, благодаря вниманию руководства Республики Таджикистан к развитию перспективной отрасли экономики, словосочетание «таджикские самоцветы» стало брендом, известным в десятках стран мира. Несмотря на то, что успехи предприятия по изготовлению изделий из самоцветов Рухом уже известны далеко за пределами Таджикистана, основным потребителем продукции до настоящего времени является внутренний рынок республики. Сбыт ювелирных изделий, сувениров и подарков организован в основном в сети фирменных магазинов столицы Таджикистана, крупнейший из которых находится в центре Душанбе. Мы побывали в одном из интереснейших мест города в сувенирном магазине и побеседовали со знатоком этих магических камней Гульнурой Алиевой.
1: Я работаю в магазине «Шелковый путь». Это сувенирный магазин, находится в центре города. Здесь мы продаем камни, полудрагоценные камни, которые привозят из Памира. В основном здесь у нас бывают сувенирные изделия из керамики, тарелки миниатюрные, также ручная работа из сюзаны разных размеров. Также делают пиджаки, сумочки, вышивают. Инструменты музыкальные тоже бывают из дойры, тавлака, рубоп есть тоже у нас музыкальный инструмент. Все это ручная работа.
0: Покупка покупателей таджикских самоцветов можно условно разделить на три группы. Основная масса – жители столицы и регионов республики, приезжающие в Душанбе на экскурсии и по делам, а также школьники и молодые люди, покупающие дешевые изделия. Вторая группа – иностранные туристы, которые редко ограничиваются покупкой одного-двух изделий самоцветов. Традиционно высок спрос на украшения среди женщин. Кольца, браслеты, бусы, подвески, кулоны из лазурита, граната, розового кварца, авантюрина, аметиста, бирюзы, шкатулки для драгоценностей из лазурита, малахита и оникса.
1: Каждый камень, конечно, свое какое-то свойство имеет. Например, вот авантюрин, он очень такого светло-салатового цвета. Лечебное свойство имеет в том, что он от сердечно-сосудистой системы, от легкого, от дерматита, от выпадения волос, положительное воздействие при различных нервных расстройствах также, при зрении тоже. Также бывает у нас камни из нефрита. Нефрит бывает и темный, и светлый. Но свойство нефрита обычно он считается очень королевским камнем, этот нефрит. При почек, при легких, при давлении оказывает тоже хорошее очень средство. По знаку зодиака нефрит при деве, вот дева тоже к нему относится, тоже хороший камень. Вообще к деве, например, так взять, сердолик тоже хороший камень. Сердолик – это чисто мужской камень. Он камень любви. Он бывает обычно светло-коричневый, темно-коричневый. И большое свойство имеет он. Так, при давлении сердечно-сосудистых заболеваний обладает также при нервной системе тоже опухолей сердца, желудочно-кишечного тракта, печени. Также, кроме этого, у нас есть камень, так, шунгит камень, камень здоровья. Он бывает всегда черного цвета. Он очищает воду. Его даже можно в литр воды бросать, вот 4-5 штучек камушек, и он где-то на сутки очищает полностью всю воду. Делает воду как типа лечебную, да, какую-то энергию дает. Вот. И в основном очищает при язве желудочно-кишечного тракта бывает. И при бронхите, при зобе тоже помогает лечебное средство тоже от зоба. Что у нас есть? Тигровый глаз. Очень красивый камень, очень оригинальный. Он у нас в основном от глаза и дает богатство, прибыль. Такой камень, вы знаете, это шикарно. Если даже какой-то камушек можно положить в кошелечке, прибыль будет в крупном количестве. Это точно. Это уже эксперимент, я на себе попробовала. Поэтому всегда нужно иметь всегда тигровый глаз. И от глаза, от плохого глаза. Значит, что у нас еще в магазине есть? Родонит, яшма, значит, нефрит, я повторяюсь, авантюрин, амазонит, сердолик, оникс, кварц, горный хрусталь, аметист, гранат, нефрит, хризопраз, халцедон, розовый кварц, гематит. Гематит тоже хороший камень, нормализует давление. В основном браслетики носят в возрасте женщины. Гематит, он такой серовато-асфальтного цвета, такой шикарный камень, на самом деле, очень приятный. На ощупь он очень мягкий камень. Очень мягкий камень. Поэтому желательно вот одевать как типа браслетика. В основном привозят с Памира. В основном в большом количестве с Памира. Вот даже галтовку вот этого камня, вот кварц аметист, вот эта вот горбушка, привезли чисто с Памира. Вот, это все почти камни оттуда. Их в природном виде привозят. Потом начинается уже обработка камня. Обтачив. У нас здесь в Душанбе есть мини-завод фирмы «Рухом». Там делают, обрабатывают камни, привозят им. Сначала обрабатывают.

0: разных камней, из змеевика, яшмы, мрамора. Также делают еще картину крошка. Крошка – это значит из мелких-мелких камушек делается картина пейзаж.
1: Основной интерес мужчин к подарочным изделиям. Большим спросом пользуются недорогие коллекции самоцветов, четки из бирюзы, брелоки для ключей с агатом, авантюрином, а также кристаллы горного хрусталя, розового кварца и аметиста. Такие изделия зачастую закупаются чуть ли не килограммами в подарок коллегам. Довольно высок выбор в магазинах более дорогих изделий, приобретаемых мужчинами, подсвечников, кубков, чаш, письменных приборов. Намного меньше покупок изделия в магазинах Рухом делают покупатели третьей группы, иностранные посольства и аккредитованные в Таджикистане международные организации. Тем не менее, суммы, которые они выделяют на подарки VIP-персонам, достигают $1000. Такие подарки в основном изготавливаются под заказ, как эксклюзивные каменные скульптуры, мозаичные панно и картины, ножи, кинжалы и сабли, инкрустированные полудрагоценными камнями самоцветами. Таджикские мастера высокого класса способны сегодня изготовить любые изделия, как говорится, на любой вкус. Отметить, что сегодня в древнейших городах Таджикистана, в Худжанде, Истаравшане, Пинджикенте, Кулябе и Памире, облик которой значительно изменился за эти годы, бережно хранят древние исторические и культурные и ремесленные традиции.

музыкальная страничка на канале «Увози Туджик». Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня мы отправимся в увлекательное музыкальное путешествие по всему миру. Услышим любимые мелодии Таджикистана, популярные русские, узбекские хиты, а также яркие индийские зарубежные композиции. Приготовьтесь открывать для себя новые звучания и знакомые мотивы. Начнем наше путешествие с Таджикистана. Таджикская музыка сочетает народные мотивы и современное звучание. Сегодня мы послушаем одну из любимых песен наших слушателей. Эта мелодичная композиция сочетает современное звучание и традиционные мотивы. Песня долго была в хит-парадах и любима слушателями по всей стране.

А теперь перенесемся в Россию. Русская музыка – это не только хиты радио, но и песни с интересной историей. Сегодня у нас особенный трек. Это совершенно новый трек от короля российской эстрады. Песня наполнена эмоциями и вдохновлена событиями из жизни артиста. Филипп Киркоров «Давно все хорошо». Новый сингл. Февраль 2026 год.

А вы уже слышали новую песню Киркорова? Пишите в чате или звоните в эфир. А теперь давайте перенесемся в Узбекистан. Узбекская музыка сегодня — это яркие, мелодичные, ритмичные композиции, которые любят слушатели всех возрастов. Наша очередная песня о любви стала популярной в 2025 году. Она сочетает в себе искренние эмоции, красивую мелодию и ритм, который заставляет слушателей подпевать.

А теперь давайте перенесемся в Азербайджан. Слушайте мелодичную эмоциональную песню «Истадым» в исполнении популярной певицы Розы Зергерли. Этот трек стал настоящим хитом и долго держался в чартах Азербайджана.

А в нашей международной подборке настоящая индийская жемчужина. Слушайте энергичную и страстную песню, ставшую популярной не только в Индии, но и во всем мире. А на экране блистает легенда болливудского кино Шахрух Кхан.

И в завершение музыка других стран. Эта композиция помогает нам понять культуру и настроение людей на другом конце планеты. Эта композиция стала одним из самых обсуждаемых синглов. Попробуйте угадать страну происхождения исполнителей.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы услышали музыку Таджикистана, России, Узбекистана, Азербайджана, Индии и разных стран мира. Музыка объединяет людей, дарит эмоции и вдохновение. Спасибо, что были с нами. В следующий раз мы продолжим наше музыкальное путешествие и откроем новые горизонты.

0: Таджикистан урвишки гатнаонка вишлешан орсамикша. Наиб бугу рачнитик прокреаонпар вишешгя чарча о рачнитик бахаско.
1: Радио авази таджики хиндиану бахаке 105.5 FM се сун сакте хе.

Наши парисуни валу абсмори радио возе тожик апка свагати хамари прасарами. Аж вам апко Таджикистан ке итхасик жага хулбу килле ке бареме прастав каренге хамари саат рехи.